101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

Да, любить не поздно никогда. Поклонников фрика

101.6 FM. Алиса Плюс.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

тихо подрастает на щеках. Поросль доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

пальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: добрым утром!
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ах, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26 977 493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Par raidījuma saturu atbild Sijā Alise Plus. Uz tikšanos nākamajos raidījumos!
1: Radio Alisa Plus. 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Долгопёс встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
4: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaruMebelis.lv.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sulu vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
7: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 62-63.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
9: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки – полезные советы на радио Алиса Плюс.
10: Лето – это, пожалуй, самое подходящее время отпусков. Но перед долгой дорогой многие водители проверяют масло, топливо и документы, забывая о том, что безопасность начинается с самого простого – состояния шин. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы будут от специалистов по безопасности дорожного движения. Эксперты напоминают, что летом воздух в шинах нагревается, и давление во время движения увеличивается естественным образом. Поэтому специально перекачивать колеса в надежде сэкономить топливо не стоит. Дело в том, что из-за слишком высокого давления ухудшается сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь, а автомобиль может стать менее устойчивым в поворотах и на мокром покрытии. Поэтому специалисты рекомендуют проверять давление в шинах не реже одного раза в месяц, обязательно делать это перед дальней поездкой, измерять давление только на холодных колесах, при полной загрузке автомобиля ориентироваться на рекомендации производителя и не подкачивать шины выше установленных норм. Также стоит обратить внимание, если автомобиль стал жестче реагировать на неровности дороги, чаще чувствуется колейность или изменилось поведение машины на трассе. Все это может указывать на неправильное давление в шинах. Правильное давление помогает не только продлить срок службы резины, но и напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Комфорта в поездках и безопасности в пути.
9: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. Рад приветствовать всех и каждого здесь на волнах радио «Алиса Плюс», где в эту самую минуту начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и, как всегда, в это время мы говорим с представителями структур самоуправления и власти нашей Даугавпилской. И чтобы у вас, уважаемые радиослушатели, тоже была такая возможность общаться с представителями самоуправления напрямую. Сегодня Александр Ленкевич, руководитель полиции и самоуправления в нашей студии. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Телефон прямого эфира 654-25-00. Приглашаю наших радиослушателей по ходу беседы присоединяться посредством телефонной связи и совершенно смело задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. А мы давайте начнем с того, что первый летний месяц уже завершился. Как вы оцениваете праздник города, Лига, как они, насколько спокойно они прошли в нашем городе, без существенных инцидентов, или что-то случилось?
3: Ну, тут надо было бы, наверное, сказать, что благодаря очень законопослушному, культурному и очень приятному времяпрепровождению жителей нашего города, гостей нашего города, праздники прошли довольно спокойно, без особых инцидентов и каких-то происшествий. Как я уже сказал, это все благодаря нашим жителям и гостям, которые вели себя достойно, уважительно друг к другу, культурно, законопослушно к закону. И все это благодаря этому прошло действительно хорошо. Были, конечно, мелкие инциденты, какие-то мелкие правонарушения, которые в основном ограничивались какими-то замечаниями, предупреждениями или устными беседами. Люди с пониманием к этому относились. Если там было констатировано какое-то незначительное правонарушение, они на это реагировали довольно спокойно и с пониманием, прекращали это, и в связи с этим не применялось к ним никаких более жестких мер наказания, а отдых и празднование, оно приносило только удовольствие и позитивный настрой.
2: Ну, по горчишникам много было информации в эти дни, что много кого наградили.
3: К сожалению, да, такая ситуация, что почти весь центр города, все дворы у нас обустроены теперь уже так, что жители многоквартирных домов, дворов принимают все меры для ограничения постановки транспортных средств, не проживающих в этих дворах или домах людей, с ограничением только с разрешением. Поэтому, когда прибывает большое количество транспортных средств в город на какие-то праздники, особенно на праздник города, когда собирается много жителей и приезжих, то все дворы заполняются транспортными средствами. Люди у нас привыкли к комфорту, подъехать поближе к месту проведения событий, чтобы недалеко ходить, чтобы быстрее прибыть на место. И тогда начинается, что жители возмущаются: мы обустроили наши дворы для своих транспортных средств, а тут наставлено транспортных средств без разрешений, кто-то чужой приехал. Поэтому здесь я хотел бы отметить два фактора. Первый, что у нас ограниченные возможности для того, чтобы реагировать на все такие вызовы, которые связаны с постановкой транспортных средств без разрешения, именно вот в этот период времени, когда мы в основном заняты обеспечением общественного порядка, и приоритеты немного другие, поэтому мы только по возможности и свободному положению экипажа или работы экипажа, который может выехать и, скажем так, проверить или при необходимости выписать премию человеку, который поставил без разрешения. С другой стороны, хотел бы, наверное, обратиться к жителям нашего города, к владельцам вот этих территорий, домов, что праздник есть праздник. Да? Он не каждый день, он не 30 дней в месяц, он пару дней. И вот эти неудобства, которые создают вот эти ситуации и с расстановкой транспортных средств, и с занятием парковочных мест, относиться к этому, ну, может, можно более лояльно и с пониманием, потому что это гости нашего города в основном, это те, кто приехал в наш город Это налоги для города, это прибыль для предпринимателей, и это хорошее настроение для отдыхающих. Когда хорошее настроение портится каким-то вот таким неприятным сюрпризом, это тоже неприятно. И захочет ли человек в следующий раз приехать к нам в город и получить такой сюрприз, вопрос. Поэтому будем к этому относиться более демократично, лояльно и с пониманием, и, может быть, такое неудобство как-то перетерпеть один пару дней. И если это уже повторяется ежедневно и какое-то время, да, конечно, мы выезжаем на эти вызовы, мы принимаем меры, мы ограничиваем эту стоянку только для жителей нашего города. Но и здесь я еще хотел бы лишний раз напомнить, пожалуйста, если вы имеете разрешение на стоянку в этом дворе, не забывайте размещать ее на видном месте, потому что зачастую получается так, что мы получаем вызов, приезжаем, оформляем штраф на это транспортное средство. На следующий день человек приходит с заявлением: «Вы извините, я забыл, у меня завалилось, закатилось, где-то там осталось, либо перепутал». И вот этой процессуальной работы получается довольно большой объем, чтобы это все опять проверить, остановить, отменить. И вот эти ситуации, те, кто вызывает, это жители того же дома. Я думаю, что вы соседей знаете. Не значит, что если у него там на стекле лобовом в этот день нету этого разрешения, возможно, вы знаете, что у этой машины есть разрешение. Ну зачем тогда вызывать и решать этот вопрос таким образом? Если, конечно, это действительно нарушение, и эту машину вы не знаете, и это случайно, или она стоит уже который раз и нет разрешения, все это, естественно, будет оформлено. Поэтому каждую ситуацию мы рассматриваем индивидуально, а люди, которые вызывают, жители или старшие по дому, пожалуйста, смотрите и решайте на свое усмотрение, конечно, если вы знаете, и просто из-за того, что человек забыл, ну, из вредности. Это нелогично. Ну, может быть, не из вредности, а из принципа, что должен быть порядок. Порядок, конечно, должен быть. Поэтому всем водителям, пожалуйста, соблюдайте порядок.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Руководитель полиции самоуправления Александр Ленкевич сегодня в гостях программы «Диалог с городом». Приглашаю наших радиослушателей присоединяться по работе муниципальной полиции. Если у вас есть вопросы, милости прошу, звоните 654-2500. Летом пляжи переполнены, ну, полицейских патрулей там видно не всегда. Вот, но при этом отдыхающие распивают алкоголь, курят в неположенных местах, нецензурно выражаются. Как в таких условиях обеспечивается порядок на пляжах нашего города?
3: Ну, действительно, публика у нас разношерстная. Поэтому, может быть, есть среди всех приличных, и кто-то не совсем приличный попадается. В основном это очень культурные, как я уже сказал, жители нашего города, законопослушные и ведут себя прилично культурно и соблюдают все нормы и ограничения, но попадаются ситуации, когда встречаются ситуации, когда кто-то пытается покурить на пляже, выпить спиртное, выгулять собаку или где-то на чем-то покататься по пляжу. Эти ситуации, естественно, они нарушают общий порядок отдыха и вносят хаос в ряды отдыхающих и неприятные ощущения. Патруль там есть всегда. На Большом Стропском пляже и на Строп и Вилнис у нас постоянно дежурят спасатели, которые в оранжевой, очень хорошо видной экипировке. Всегда к ним можно обратиться, если есть какие-то замечания, не знаю, к отдыхающим, к соседям, или где-то вы заметили какое-то нарушение, которое действительно мешает остальным отдыхать, либо это каким-то образом влияет на общую ситуацию. Пожалуйста, всегда обращайтесь. Наши, как я уже сказал, сотрудники примут все меры для того, чтобы прекратить нарушение, навести порядок, либо помочь в какой-то ситуации. Бывает, что нужна какая-то помощь оказать отдыхающим. Здесь хотелось бы, наверное, отметить особенно присмотр за детьми. На пляже очень много народу собирается. все отдыхают, купаются, развлекаются, постоянное движение. И если у вас ребенок пропадает из поля зрения хотя бы на несколько секунд, вы можете его потерять потом на минуту, на две, на три, и вы не будете знать, где он. Не дай бог, он попадет в воду или где-то рядом с водой, где это уже создает дополнительную опасность, особенно для маленьких детей. Поэтому, если случилась такая ситуация, если вы не можете очень оперативно найти своего ребенка, он пропал из поля зрения, пожалуйста, обращайтесь сразу к нашим работникам. Они помогут, сделают все, чтобы побыстрее оперативно найти ребенка, через громкую связь объявят, возможно, о том, что пропал ребенок. Другие отдыхающие могут подключиться. Случилось с каким-то человеком какая-то неприятность, не знаю, вы видите, что ему стало плохо, вы видите, что как-то человек ведет себя неадекватно, опять-таки, пожалуйста, все возможности обратиться к полицейским, чтобы они приняли необходимые меры, вызвали необходимые службы, или неотложную медицинскую, или спасатели, или какая-то другая ситуация. Но и самим предусматривать меры безопасности. Не прыгать с ограждений, не плавать на субдосках без спасательных жилетов, не заплывать за буйки. Все это ограничения, которые предусмотрены для отдыха на пляже, чтобы спасатели могли адекватно реагировать на все эти отдыхающих, скажем, какие-то активности.
2: Но получается, что если... Ну, мне есть подтверждение того, что люди часами распивают алкогольные напитки. 1000-2000 людей на пляже, и кто-то из них постоянно распивает напитки, курит там при детях, да? То есть всегда ли надо ходить жаловаться, или муниципальная полиция как-то время от времени проходит и показывает, что мы следим за вами?
3: Нет, конечно, патрулю, это их святая обязанность следить за всем пляжем, да. Но, как вы уже сказали, 1000 людей, и усмотреть, пьет ли он там спиртное или он пьет
2: причем
3: лимонад.
2: Причем открыто, да.
3: Не всегда можно увидеть, потому что, как вы уже сказали, очень много людей, и вот эта масса людей иногда загораживает общую видимость, и патрульный видит только общую картину или спасатель, да, что там конкретно может быть в конкретном случае происходит. Поэтому, если это создает помехи, и вы считаете, что это угрожает здоровью, опасность создает какую-то, либо мешает вам отдыхать, конечно, обращайтесь к нашим работникам. Они обязаны просто навести порядок и прекратить какие-то нарушения, которые вам мешают отдыхать.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2500, номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Давайте поговорим о четких правилах распития алкогольных напитков в общественных местах. На набережных, парках, у воды. Где это запрещено вообще категорически, а где закон позволяет? И как полиция это контролирует?
3: Полиция контролирует это естественным образом, видя, если констатируются нарушения, то эти нарушения пресекаются. Распивать спиртные напитки на пляже запрещено, это однозначно. Есть для этого кафе, специально отведенные места, где можно употреблять спиртные напитки. В общественном месте находиться даже с открытой бутылкой алкоголя – это нарушение общественного порядка. Поэтому, пожалуйста, если вы собираетесь на отдых, если вы хотите спокойно, культурно отдохнуть, то соблюдайте общепринятые меры, правила, нормы поведения, да, есть определенные человеческие нормы поведения, даже которые не описаны, потому что описать все в законе, ну, это будет уже Библия. Поэтому есть общепринятые нормы поведения, культура поведения, нахождение в общественном месте, опять-таки, в каком виде, да, курение, ну, это естественно, там уже само собой подразумевает под собой, что даже близко к зданию, ближе 10 метров, уже нельзя курить, да, в общественном месте. Не говоря уже о пляже, где там скопление, как вы уже сказали, тысячи людей, и кто-то там в этой общей массе начинает курить, но это не одному-двум людям мешает, это мешает общей массе людей, тем более там дети находятся. Во-первых, это мешает здоровому образу жизни. Второе, что это психологически подвергает детей эмоционально курение. Видят, что люди курят, это ну, скажем так, лишний раз рекламируют неприятные вещи.
2: Руководитель полиции самоуправления Даугавпилса Александр Ленкевич в нашей студии. Приглашаю радиослушателей присоединяться. 654-2530. Лето, вечера. Во дворах часто собираются компании молодежи. Как жителям правильно поступать, если это мешает ночному отдыху обычного горожанина? И сами они не хотят, ну, оказаться в конфликтной ситуации и идти доказывать молодежи, что уже не время шуметь. Как полиция самоуправления действует в этом случае?
3: Любой случай, когда мы получаем информацию о том, что, не знаю, во дворе, в парке, на какой-то прилегающей территории, либо прямо во дворе частного дома, либо общего дома многоквартирного, происходят какие-то мероприятия, которые мешают людям отдыхать, спокойно проводить время, не знаю, в своей квартире или во дворе, и это создает дополнительные какие-то проблемы, шум, не знаю, поведение, хулиганские действия. Естественно, 654-21-500 – это круглосуточный номер телефона дежурной части. Пожалуйста, позвоните, экипаж свободный в кратчайшее время прибудет на место. Если нет более каких-то серьезных нарушений в данный момент. Если наши экипажи заняты, значит, мы просим помощи у госполиции. В принципе, и люди сами могут позвонить, даже не заморачиваясь на воспоминания этого телефона. 112 – это служба спасения. Она переадресует звонок, либо передаст информацию по назначению. И в любом случае кто-то, либо мы, либо госполиция прибудет на место, там, где вы считаете, что происходят какие-то противоправные действия, либо хулиганские, либо люди не очень адекватно или культурно себя ведут, и либо проведут беседу о том, чтобы прекратить какие-то там не совсем подобающие действия, либо при необходимости примут более жесткие меры, вплоть до административного характера составления протокола или внесения штрафа или задержания в зависимости от правонарушения, которое будет констатировано.
2: Многие жители говорят о том, что не хотят звонить в полицию, потому что боятся представляться, называть свои персональные данные и считают, что потом могут возникнуть какие-то проблемы. Как вы это могли бы прокомментировать и что посоветуете таким людям?
3: Видите, здесь опять-таки палка о двух концах. Да, мы приедем, проведем беседу. Мы на данный момент, может быть, пресечем вам это правонарушение, но если человек хочет, чтобы адекватно было принято какие-то меры, если он считает, что были грубо нарушены какие-то правила, нормативы, законы, были проведены какие-то хулиганские действия, нам нужно заявление от пострадавшего либо человека, который считает, что ему нанесен материальный или моральный ущерб. В противном случае у нас нет оснований юридических заводить административное либо уголовное дело по какому-то факту нарушения. То есть если есть явные признаки уголовного нарушения, да, это одно дело. Если это только информация, без материального подтверждения заявления, да, то это ограничивается, как я уже сказал, только профилактикой. Любые административные действия должны иметь юридическое основание.
2: То есть человек может не называться, но в этом случае дело административное не будет начато, но экипаж все равно приедет.
3: Экипаж приедет, конечно. Я говорю, ну, это будет профилактические мероприятия. Если человек хочет, чтобы было возбуждено дело, то в любом случае нам нужно заявление, чтобы у нас было основание. Мы не будем ознакомливать и информировать, скажем так, обвиняемого в противоправных действиях о данных, персональных данных человека, который написал заявление. Но как таковое заявление само по себе надо. Его можно, возможно, написать и на следующий день. Да, мы зафиксируем тех нарушителей, которые были на месте. Человек может приехать или электронно написать, если есть электронная подпись, можно все это электронно сделать без личного присутствия. Можно написать заявление на месте, указав свой адрес, тогда поднимутся или зайдут по данному адресу наши работники. Но в любом случае юридические нормативные акты должны быть соблюдены.
2: Полиция самоуправления предлагает также возможность связаться в WhatsApp-чате. Насколько активно жители пользуются этим каналом?
3: Ну, он более уже начинает приобретать такой активный характер. И люди присылают к нам больше информации на WhatsApp. То, что они замечают, то, что они считают, заслуживает внимания, либо проверки, либо какой-то фиксации информации. Ну, на данный момент чаще всего это нарушение правил остановки стоянки, как я уже сказал, это дворы, и это разрешения, это долгостои, то есть оставленные без надлежащего ухода, либо без движения транспортные средства, без использования длительное время. Это какие-то беспорядки, которые происходят, может быть, в местах отдыха, в парках, где-то в каких-то более отдаленных от центра местах свалки. И вот здесь, в этой ситуации, наверное, у меня была отдельная просьба к нашим жителям, жителям нашего города, чтобы... Если вы видите действительно какое-то правонарушение, связанное с вывозом мусора, с вывозом каких-то отходов, кто-то там подъехал, разгружает из машины, из прицепа где-то. Есть у нас такие места, где там не присутствует на данный момент ни люди, ни видеонаблюдения. Потом эти свалки обнаруживаются, естественно, начинаются процессы, начинаем розыск виновных, но зачастую это очень затруднительный процесс, поскольку мусор оставленный, он не оставляет таких явных следов, каких-то признаков адреса или места жительства виновного. Поэтому если вы видите такие ситуации, конечно, зафиксируйте на телефон, машину, либо сам процесс, даже если есть фотография чего-то, что происходит, наш экипаж оперативно отреагирует, может быть, подъедет туда, успеет перехватить это транспортное средство, потому что потом найти этого виновного, как я уже сказал, очень тяжело. А свалка, она остается, она мешает людям, она наносит вред природе, и... Пока это уберется, пока наведется порядок, это заслуживает большего внимания и усилий. Поэтому чем быстрее мы отреагируем, чем внимательнее и более бдительным будут жители нашего города и будут оказывать

0: реагирует на это, и ближайший экипаж высылает на место этого происшествия или проверить информацию, которая там отражена в этом сообщении, либо отреагировать на происшествие, которое там происходит. И это действительно оперативно помогает решать такие вот ситуации.
1: Ну, предлагаю тогда записать номер телефона, это то, чтобы у каждого остался в памяти телефон, на всякий случай. 24-44-21-15. Все верно, да?
0: Да.
1: 24-44-21-15 – это телефон WhatsApp, муниципальная полиция. Так и запишите.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-25-30, номер телефона в студии радио «Алиса Плюс», и вы можете совершенно смело позвонить нам прямо сейчас, если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, руководитель полиции самоуправления Александр Ленкевич в нашей студии. Есть звонок, он будет слышен в наушнике. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый.
3: Господин Ленкевич, когда наведется порядок с инвалидными стоянками в городе, особенно у поликлиники? Я понимаю, что инвалидов больше, но зачастую стоят просто крутые джеки. Разберите с этим вопросом.
1: Спасибо. Стоянки, пожалуйста, около поликлиники.
0: Если стоит крутая машина с разрешением на инвалидную стоянку, к сожалению, мы не имеем никакого ни морального, ни юридического права эту машину наказать или убрать. Привез ли человек кого-то в поликлинику, либо сам приехал на этой машине в поликлинику и, занимая место без разрешения, естественно, сообщите нам, мы выйдем и накажем этого нарушителя. Но если там в этой машине находится это разрешение, то, к сожалению, даже если он морально нарушает принцип пользоваться вот этим разрешением, не привозя кого-то, имеющего это инвалидное разрешение, а просто взяв у него это разрешение и использовать его, но, к сожалению, доказать мы на тот момент мы этого не можем. Поэтому, да, случаются такие ситуации, когда мы видим Q7 или там Audi...
1: Не будем рекламировать бренды.
0: X6, да. И люди возмущаются, как инвалид мог приехать на такой машине. Ну, случаются и такие ситуации.
1: В городе, особенно в центре, особенно около многоквартирных домов, участились случаи, когда люди без определенного места жительства роются сперва в мусорных контейнерах, затем располагаются на ближайших скамейках, у детских площадок, начинают все это сортировать. Есть ли у нас какие-то механизмы воздействия, чтобы... Ну, не хотелось бы такого видеть в городе, и часто жители об этом говорят.
0: Информацию мы такую получаем, да, и реагируем на нее, подъезжает экипаж и пытается, естественно, чтобы прекратить такие, скажем, не очень эстетичные действия и действия, которые вызывают недовольство у жителей нашего города. Но тут надо понять одну вещь, что не финансово, ни как-то материально наказать этого человека, который не имеет определенного места жительства, не имеет никакого финансового достатка, за исключением того, что он получает, может быть, какую-то попрошайничную милостыню или каким-то образом сдавая вот эту вот тару, утилизируя бутылки или тару, получая какое-то финансовое свое благополучие, да, выписать ему штраф – это бесполезная работа, потому что получается, выписывая штраф безработному, не безработному, ну, скажем так, человеку без определенного места жительства, мы должны потом, если он не уплатил его, выслать сообщение или извещение о взыскании штрафа судоисполнителю. Судоисполнитель, естественно, не может исполнить этот наш вердикт о вынесении штрафа. И впоследствии судоисполнитель после определенного времени выставляет нам счет для того, чтобы мы оплатили его работу. И получается, что мы, выписывая штраф такому человеку, потом еще платим судоисполнителю из бюджета самоуправления за его работу, которую исполнить он физически не может.
1: Ну, Это нам просто не нравится, и мы не

0: ничего не можем с этим сделать, или все-таки есть установка города какая-то по этому вопросу, и мы все-таки что-то
1: делаем? Установка, естественно, одна, чтобы в городе был порядок. Независимо от того, человек это без определенного места жительства, либо человек с определенным местом жительства.
0: Ну, рыться в контейнерах если, можно, вот как наш город считает?
1: Юридически это не запрещено.
0: Не запрещено, да?
1: Да, то есть нет юридического какого-то основания ему запретить. Может быть, человек, нормальный человек, да, ну, скажем, нормально, я извиняюсь за выражение, нормальный, ненормальный, человек с скажем, с достатком, и все, уронил что-то в контейнер по ошибке. Но он может тоже там рыться и копаться, искать ту вещь, которую он по ошибке выкинул. За это тоже не, глупо было бы его наказывать, если человек пытается найти. То же самое, что, да, они эстетически непривлекательно выглядят. Они, естественно, что, может быть, людям вызывают какое-то непонимание у людей, да, но, к сожалению, это наша сегодняшняя ситуация, и это обыденный, наверное, уже процесс, когда вот в этих контейнерах там, мы видим, что постоянно кто-то копается.
0: Следующий вопрос Алло, будет из эфира. Здравствуйте, в наушнике Александр будет слышно, пожалуйста. Добрый день.
2: Значит так, я сегодня вот пошла около своего дома, у меня частный дом, и пошла в магазин около Каунас 7 общежительного строения. И какие-то синие гранулы, причем они вонючие, хлоркой или чем воняют. Кто это этим занимается или что это такое, я не понимаю.
0: Это на дороге?
2: Они по траве около тротуара.
0: Каунас 7, да, ближайший дом?
2: Да, да, да. Вот прямо я живу на углу Каунас 7 и Лела Дарза, и вот прямо вот такие синие гранулы вдоль тротуара около вот на траве прямо рассыпаны. Мне это и очень...
1: Это единственный случай или это постоянно там?
2: Нет, вот сегодня я заметила. Ну, может... Что это делаете, зачем? Мне вот это интересует.
0: Можете что-то прокомментировать?
1: Ну, прокомментировать я вряд ли что-то могу. Может быть, кто-то что-то просыпал, может быть, каким-то образом это оказалось не преднамеренно на тротуаре. Хорошо, мы проедем, посмотрим. Если там действительно что-то опасное, мы сообщим соответствующим службам, чтобы они взяли этот вопрос на контроль и при необходимости убрали.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
0: Сейчас на государственном уровне актуализирован контроль за состоянием животных домашних. Да? Часто ли в Даугавпилсе поступают вызовы о том, что не соблюдают правила содержания животных другие горожане?
1: Ну, не скажем, что это часто. Но информация такая периодически к нам приходит о том, что мешает, особенно в многоквартирных домах, домашние животные, ну, в основном это собаки, коты, они более тихие животные, они так громко себя не ведут, собаки имеют свойство лаять. И...
0: Это запрещено?
1: Нет, это естественная реакция, наверное, животного на какую-то ситуацию, возможно, на радуется встрече хозяина, возможно, кто-то проходит мимо квартиры и таким образом собака защищает свою территорию, возможно, и от того, что кто-то уехал из дома и забыл животному оставить достаточно воды и корма. И таким образом животное высказывает свое недовольство. Есть разные случаи, конечно. При таких ситуациях, конечно, наши работники выезжают на место вызова, проверяют заявленную информацию. Если там явно ощущается какое-то нарушение либо ненормальное поведение животного, то об этом оповещаются соответственные службы, которые могут проверить, проконтролировать или убедиться в соблюдении всех правил, норм содержания животных. Сейчас с 1 июля изменились правила законодательства, и самоуправление больше получает прав или, скажем так, методов или надзорного принципа за соблюдением этих прав. Поэтому каждый конкретный случай это рассматривается индивидуально и принимается решение в соответствии с ситуацией. Другое, что я хотел бы сказать, тут, наверное, больше касается владельцев домашних животных, особенно собак. Если вы хотите завести себе питомца, либо себе завели, особенно это животные, собаки, которые более, скажем так, агрессивные или более высокорослые, маленькие собачки, они, естественно, меньше и шума
0: проводят. Иногда,
1: ну, иногда звука, да, я согласен. Больше. Согласен, но бойцовские собаки особенно или собаки, которые больше габаритов, они, естественно, больше шума могут создавать и своим поведением, и лаем. Поэтому, если вы решили приобрести или приобрели себе питомца, пожалуйста, займитесь его воспитанием, дрессировкой, его содержанием. Вы, беря на себя эту ответственность, приобретая его, берете на себя ответственность за его воспитание и содержание, и соответственным образом, чтобы животное себя вело и не мешало соседям, другим, скажем, жителям этого дома, создавая вот эти помехи своим неадекватным поведением, либо из-за того, что оно не воспитано, не дрессировано, вела себя таким образом, что она вызывает недовольство других жителей. При выводе на прогулку, прогуливая собаку, выгуливая где-то на природе, в городе, пожалуйста, пользуйтесь поводками. Нигде не исключено никогда, что вы можете встретить где-то другую собаку большего размера, меньшего размера, чтобы ни ваша собака, ни та другая не пострадала в стычке между собой. Зачастую собаки начинают выяснять отношения, люди начинают вмешиваться в этот конфликт, получают травмы. Собаки, когда начинают выяснять между собой отношения, они становятся более агрессивными, и зачастую человек, просто разнимая их, получает травму. Либо сам хозяин, либо хозяин другого животного. Поэтому соблюдайте меры предосторожности. Смотрите за ситуацией. Если вы видите, знаете или чувствуете, что может быть какая-то опасность с вашей стороны или со стороны другой собаки, то лучше всего держать, конечно, ее на поводке. Хотите выгулять, вы едете дальше, куда, за город, там, где это действительно безопасно и не создат неудобств ни другим, ни вам. И спокойно тогда можно проводить с собакой время. А где-то на ближайших территориях, к домам, к дворам, в лесопарковой зоне, лучше собаку держать на поводке.
0: В завершение хотелось бы вашего мнения о сотрудничестве полиции и самоуправления с жителями. Вот как бы вы ее охарактеризовали? Активны ли жители? Сообщают о проблемах? Помогают? Участвуют в создании безопасной среды? Как вы видите?
1: Всегда были люди активные. Всегда были те, кому не безразлично непорядок, и порядок, и безопасность в нашем городе. Всегда есть люди, которым это все равно. Но надо сказать, что со временем людей, которые неравнодушны к ситуации в городе, становятся больше, они активнее принимают участие в наведении порядков, в организации порядка, и общественного порядка, и порядка в городе. Неравнодушны к тому, что происходит в городе беспорядок. Может быть, кто-то что-то ломает, кто-то портит что-то. Как я уже сказал, вывозит мусор или каким-то другим образом мешает общественному порядку. И WhatsApp, и телефон дежурной части получают информацию от жителей нашего города. И на эту информацию, естественно, мы в основном реагируем. Превентивные методы работы, они позволяют контролировать ситуацию в городе, а прекращать беспорядки, либо оперативно решать ситуации, в которых вот эти беспорядки начинают происходить, либо какие-то правонарушения. В основном мы получаем информацию от жителей нашего города. Поэтому спасибо всем, тем, кто неравнодушен, кто активно участвует в общественной жизни, кто сообщает нам всю необходимую или своевременную информацию о том, что где-то что-то происходит. Мы можем тогда оперативно отреагировать, и вместе мы можем поддерживать порядок, надлежащий уход городу и надлежащее содержание города.
0: Александр, не могу вас отпустить, не задав этот вопрос. Какое-то время назад, когда вас только назначили, вы сказали о том, что не каждый муниципальный полицейский может подтянуться на перекладине, ну, определенное количество раз. И это тогда казалось, да, ну и мы разместили в соцсетях этот фрагмент. И он набрал огромное количество реакций всевозможных. Как сейчас обстоит, вот, что с подтягиванием?
1: Ну, начнем с того, что все наши работники, они занимаются физподготовкой. Да? В частном порядке посещают залы, спортивные площадки. То есть сама работа полицейского, она под собой подразумевает, что он должен иметь физическую форму в таком состоянии, чтобы он мог и пробежать, и, догнав нарушителя, задержать, применяя физическую силу в рамках дозволенного, прекратить правонарушение. То есть тогда мы, когда разговаривали, я говорил о тех претендентах, которые хотят поступить к нам на службу, что не каждый полицейский может выдержать вот эту физическую нагрузку, либо даже выполнить минимальные требования физической нагрузки. Зачастую наши подростки, которые учатся сейчас в школе, многие очень занимаются в разных кружках, занимаются разными видами спорта. Естественно, что они развиты нормально и физически, и имеют все необходимые навыки, способности физподготовки. Но не секрет, что многие подростки, увлекшись компьютерными играми, видео, компьютером, большую часть времени, если не всю, проводят именно сидячим, лежачим или отдыхающим образом жизни и принимая только какие-то моральные свои удовольствия, не заботясь о физическом своем состоянии. Есть и такие ситуации. Поэтому, когда человек приходит к нам устраиваться на работу, естественно, ему тяжело сразу погрузиться вот в этот объем физической нагрузки и выдерживать вот эту необходимую нагрузку.
0: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира, пролетело. Это была программа «Диалог с городом». И гостем нашего эфира сегодня был руководитель полиции самоуправления Александр Ленкевич. Вам спасибо и до свидания.
1: Спасибо. Всем мира и добра.
0: Программу провел Сергей Каратеев. Услышимся.
3: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс». Длительная реклама. Muzikālais augusts Daugavpilī. No bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtei orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestri un spāņu mūzikas Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
4: Шум толпая суета. Скорее уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
5: 5. jūlijā pulksten 16. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā pulksten 16. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no pulksten 10.
6: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26 977 493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето приносит радость не только людям, но и домашним питомцам. Открытые окна, балконы, дачи, прогулки по саду и новые запахи побуждают у кошек большое любопытство. Но именно в теплое время года возрастает риск отравлений. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от ветеринарных специалистов о том, как защитить кошку от опасностей, которые могут подстерегать ее и дома, и на участке. Многие домашние кошки просто не умеют распознавать опасные растения. При этом отравление может произойти не только после того, как животное погрызет листья. Иногда достаточно проглотить пыльцу, слезать ее с шерсти или даже попить воду из вазы с цветами. Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать с лилиями, нарциссами, тюльпанами, азалиями и некоторыми другими декоративными растениями. Важно проверить, какие растения находятся дома и в саду. Не оставлять в доступе для питомца букеты с потенциально опасными цветами. Хранить бытовую химию, лекарства и другие опасные вещества в недоступных местах. Обеспечить кошке доступ к безопасной кошачьей траве и внимательно следить за ее состоянием после прогулок. Специалисты также напоминают, что рвота, повышенное слюноотделение, нарушение стула, слабость или необычное поведение могут быть первыми признаками отравления. В таких случаях необходимо как можно быстрее связаться с ветеринаром. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето будет безопасным не только для вас, но и для ваших четвероногих друзей.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 4 июля, согласно прогнозу синоптиков, день в Даугавпилсе будет пасмурным. Во второй половине дня высока вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 20 градусов. Ветер умеренный, юго-западный, скорость до 8 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Акционерное общество «Латвийская кредитная политика» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1 eiro 49 centi kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Вы мне нравитесь, взрослая женщина, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: enerģētiskā atkarība Eiropā ir atzīta par ģeopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīna samazina šo ievainojamību. Tas ir strateģisks resurs Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Сегодня, 4 июля, согласно прогнозу синоптиков, день в Даугавпилсе будет пасмурным. Во второй половине дня высока вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 20 градусов. Ветер умеренный, юго-западный, скорость до 8 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Долгопил встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Пришло время обновить кухню. Салон Гентаро Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelles.lv.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

что день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это отдых у озер, рек и карьеров. И порой кажется, что самый быстрый способ освежиться – просто разбежаться и прыгнуть в воду. Но именно такие решения нередко заканчиваются трагедией. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от врачей. Медики напоминают, даже если водоем выглядит знакомым, его дно может измениться после зимы, сильных дождей или течения. Под водой могут оказаться камни, коряги, ветки или неожиданно мелкие участки. Поэтому настоятельно не рекомендуется прыгать в воду вниз головой, особенно в незнакомых местах. Важно сначала убедиться, что место для купания безопасно, не нырять там, где неизвестна глубина и состояние дна, не поддаваться на уговоры друзей и желание показать свою смелость, внимательно следить за подростками и объяснять им возможные последствия и выбирать официальные места для купания, где проверено дно водоема. Одно неосторожное движение может изменить жизнь за считанные секунды. Если же человек после прыжка получил травму и не может самостоятельно выбраться из воды, необходимо немедленно вызвать неотложную медицинскую помощь по номеру 113, а в экстренных ситуациях – службу спасения по номеру 112. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и помните, лучший отдых у воды – это отдых без неоправданного риска.
1: «Алиса Плюс». Каждый день с пользой.

0: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
1: Поменял и водосточную систему обновил.
0: Ладголас Юмикис?
1: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronard Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий. Проживи мои бури,

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: 25. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Lanskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēka uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 2010.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмем

0: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. Jūnija līdz 6. Jūlijam. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no 3. 1. Jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz 2 iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
6: Алиса плюс.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Пришло время обновить кухню. Салон Гинтару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GintaruMebelas.lv.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: Saldējums Baltija. Vaniļas 95 grami 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
9: Все лучше, чем кажется.
10: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летние каникулы в самом разгаре. Но многие родители замечали, чем больше свободного времени у детей, тем чаще они проводят его с телефонами, планшетами или компьютером. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от психологов, педагогов и специалистов по работе с детьми. Эксперты отмечают, что интерес к природе есть практически у каждого ребенка. Но чтобы он проявился, важно не просто отправить детей гулять, а самим участвовать в этом процессе. Лучший пример для ребенка – поведение родителей. Если взрослые сами редко бывают на природе, детям тоже будет сложно полюбить прогулки, походы и отдых на свежем воздухе. Поэтому рекомендуется чаще устраивать семейные прогулки в парке, лесу или у водоемов, не превращать каждую прогулку в урок, а позволять ребенку исследовать окружающий мир самостоятельно. Позволять детям изучать лужи, шишки, растения и другие природные мелочи, брать с собой небольшой перекус и не бояться того, что ребенку иногда станет скучно. Именно скука часто становится лучшим стимулом для фантазии, творчества и новых открытий. Кроме того, специалисты напоминают о простом правиле 20 минут. Даже короткая прогулка в парке помогает отдохнуть от экранов, улучшает концентрацию внимания, снижает усталость и дарит ощущение спокойствия. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть этим летом у детей будет больше ярких впечатлений и реальной жизни.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinam maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinam maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi, tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Даугавпилс встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
6: Top!
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

низкое белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позови.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 9. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēka uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 2010.
1: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaruMebelis.lv.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса плюс.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас». Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26 977 493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните! 654-22-322 «Алиса Плюс» – «Бюро находок».
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Для многих жителей Латвии лето – это не только отдых, но и заботы в огороде. И если спросить дачников, какую культуру они выращивают чаще всего, томаты наверняка окажутся в числе лидеров. Конечно, после кабачков. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по садоводству. Эксперты отмечают, что одну и ту же ошибку многие огородники повторяют из года в год. Высаживают помидоры на том же месте, где они росли в прошлом сезоне. Кажется удобно, но именно это может заметно снизить урожай. Дело в том, что томаты активно забирают из почвы питательные вещества. Кроме того, в земле постепенно накапливаются болезни и вредители, которые могут поражать новые посадки. Поэтому специалисты рекомендуют не выращивать томаты на одном месте несколько лет подряд, по возможности менять место посадки даже в теплице, регулярно улучшать почву компостом или перепревшим навозом. После томатов высаживать фасоль, горох, морковь, лук, чеснок или зелень и не сажать помидоры после картофеля, перца и баклажанов, так как эти культуры подвержены одним и тем же заболеваниям. Хороший урожай начинается не с покупки дорогих семян, а с заботы о почве. Иногда простая смена грядки приносит больше пользы, чем дополнительные подкормки. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши грядки радуют богатым урожаем.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Saule, vējš, elektroauto. Tas nav pienākums, tā ir iespēja. Arvien vairāk Eiropas Savienības valstu pierāda, ka pārēja var notikt pakāpeniski un bez satricinājumiem. Izvēle paliek mūsu rokās. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Долгопил встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландсхута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: газовать, находясь за рулем автомобиля, лучше все-таки, конечно, деликатно, чтобы топливо не улетало в трубу. А вот если речь о личных каких-то целях и мечтах, тут газ можно смело нажимать в пол. Доброго летнего вечера, дамы и дамовладельцы. Субботняя программа поздравлений, как вы понимаете, началась без опозданий, 17.02. И если сегодня, 4 июля, у вас полный порядок с настроением, предлагаю поделиться им с нами. Если вдруг с настроением не очень, тоже звоните, попробуем это дело исправить.
1: Газую, чтобы было, газую, как машина.
0: И вообще, в течение 4 часов участвуйте, поздравляйте, если есть праздник или какой-то торжественный момент. Или просто слушайте те песни, которые откликаются приятной вибрацией в вашей душе. И все, как всегда, просто. 654-25-00. Звоните в прямой эфир, набирая этот номер телефона. 20-20-10-16, Viber, WhatsApp или в обычных SMS пишите, и ваши сообщения долетят до прямого эфира на 101.6 FM. alisaplus.lv – это наш сайт, оставляйте заявки еще и там. А я, Юля Сергачева, все славлю и с радостью разделю с вами все поводы улыбнуться. Хорошего отдыха, и пусть ничего на него не повлияет.

0: поздравлений.
1: И вот как раз-таки на сайте вижу столько заявок, столько приветов. Это же надо как ответственно подходить к вопросу для того, чтобы человек в вашем окружении, даже безо всякого повода, просто улыбнулся, и как приятно станет на душе Оленька Шушер сейчас у вас, что о вас помнят и всячески пытаются подбодрить. Оленька, вам привет от Романа из Колкун, направляется в Даугавпилс. Милая, очаровательная, пишет Роман, и замечательная девочка. Будь счастлива и ни в коем случае не грусти. А в качестве продолжения музыкального будет играть Юра Шатунов песня «Тет-а-тет». Оленька, я не знаю, почему вы там удумали грустить. В городе сегодня и так тучи решили взять на себя всю эту хмурость. Вам эта роль совершенно не идет. Вам хороших выходных и солнца в вашем настроении. Хотя, кажется, в Даугавпилсе распогодилось практически. Вот как только эфир начинается, все-таки что-то в этом есть.

0: эфире программа поздравлений. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас». Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
0: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
2: Следующее сообщение прилетело совершенно недавно, вот как раз-таки его и подхвачу. Доброго вечера, ведущие радио Алиса Плюс. Мы всех поздравляем просто с выходными. Хотели бы сердечно поблагодарить вас за такую возможность передавать приветы своим родным и близким за сотни километров из разных стран. И мы хотели бы, чтобы наша любимая Анастасия Дрозд сегодня обрадовалась и улыбнулась. Анастасия, мне кажется, что уже вы улыбнулись, и глаза-то ваши заблестели от радости. Положительные эмоции вместе с песней мы вручаем вам прямо сейчас. Это Михаил Шуфутинский. Никаких секретов нет. Настроения вам радостного, здоровья и всего наилучшего. Вас очень любят.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А прямо сейчас, наверное, Вячеслав Яроцкий в день рождения свой притаился где-нибудь за тортом вкусным, праздничным, чтобы никто его не отвлекал от удовольствия съесть одному. Вячеслав, принимайте поздравления от бабушки Люды и дедушки Юры. Дорогой наш внучок, мы поздравляем тебя с праздником. Сегодня день рождения, и время незаметно пролетело. Вот ты уже и совсем практически взрослый и самостоятельный. 14 лет — это да, детство позади, а взрослая жизнь только начинается. У тебя все впереди. Желаем отличного здоровья, легкой учебы, верных друзей. А твое увлечение, а это спорт, мы в курсе, Вячеслав, пусть он станет источником радости и вдохновения, источником побед. Будь уверен в себе, это самое главное. И у тебя все обязательно получится. Никогда главное не отступай. Радуй родителей, мы тебя все очень любим. С днем рождения, поздравляем! Вячеслав, и мы поздравляем с днем рождения. Пусть будет радостным этот день, улыбок и исполнения всего заветного и успехов в спорте.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Латгалас Юмикес?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт юмикес.лв. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты?
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
7: А прежде чем еще одна заявка музыкальная зазвучит вместе с приветом, и мы узнаем, чем Светлана, Инна и Лера сегодня будут заниматься этим вечером, мы бы к вам с удовольствием присоединились, но, правда, не на сборы, а уже на готовые ягоды, чтобы налопаться от души и вдоволь. Я озвучу наши контакты для тех, кто вновь прибывает и присоединяется к волнам 101.6 FM. Можно просто слушать песни, можно слушать любимые песни, а можно любимых поздравить или передать привет, если все-таки возникло желание. Звонить прямо сейчас. 654-25-00 номер для звонков или пишите 20-20-10-16 в вайбере, в ватсапе, смски вижу, ловлю и до эфира обещаю, донесу. Так вот, Светлана, Инна и Лера, вам от Янка и не только привет. Девочки, поздравляем вас с летом настоящим. Хотели бы пожелать удачного сбора клубники. Скоро приедем к вам. Собирайте быстрее, отберем все. Вот так вот и происходит. Еще не собрали урожай, а уже кто-то кинул глаз на ваши клубничные плантации. А может и не ваш, конечно, но сколько вкусностей из этой ягоды моей любимой можно наготовить. Вот я всегда так думаю, да? По крайней мере. А потом на меня нападает лень, и я килограммчик-другой просто за обе щеки и съедаю. Девчонки, удачи вам, и чтобы минимум 3 ящика.

0: и программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: А вот как раз-таки прямо сейчас, быть может, кто-то и хочет поздравить.
2: Добрый
1: Здравствуйте,
2: день.
1: Добрый день, прекрасный уже и даже солнечный.
2: А можно поздравить?
1: Конечно, можно. А кого вы будете поздравлять? Расскажите нам.
2: Салтановых и Шурмовичах.
1: Так.
2: Ну, Шурмовичей.
1: Ага, какая-то фамилия знакомая, что одна, что другая. А что празднуют?
2: А ничего, просто хороший день.
1: А просто хороший день. А кто дозвонился, расскажите-ка.
2: Никак... Ну да, и это Ваенгу. Чтобы все были богаты.
1: Желаю, чтобы все были здоровы и богаты.
2: Да.
1: Можно, конечно. Я себе зафиксирую сейчас, только пообещайте минутки три дождаться, хорошо, и песня будет, потому как на очереди уже Артур Руденко со своей песней, которая отличается и выбивается слегка из нашего плейлиста. Но песню очень сильно запросили, и я обязательно эту заявку исполню, и другую, и третью, и все это до 9 часов вечера, поэтому звоните или пишите контакты, еще позже наши вам назову. Добрый вечер, дорогое радио «Алиса Плюс», для Ольги Северьяновны, любимой нашей сестре, поздравления в день рождения, вот как раз-таки по этому поводу.

0: Вернуться невозможно.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Доброго вечера, радио «Алиса Плюс». Как же мы соскучились. Катенька, буквально вчера вы в эфире передавали привет. Быть может, вы по нам успели соскучиться или еще о ком-то вздыхаете. И, скорее всего, приветик Айвору Вангу направляется. Айвор, вы где-то далеко, судя по всему, потому как уж очень Катенька без вас взгрустила. Катенька, не грустите, гоните эту хандру от себя. А в песне мы обязательно столько всего вам пожелаем. Это желание нашего слушателя, который Елену Ваенгу выбрал. И будет песня обязательно. Вот кто чем сегодня занимается, 20-20-10-16, напишите, потому как Марис, оказывается, на озеро приехал. Марис, неужели вы собрались купаться? Там же где-то гремит, вы сообщали, и тучи какие черные, судя по фотографии. А где это вы купаетесь? А может быть, вы рыбу будете ловить? Вот я только хотела спросить, а вы пишете, вода теплая на Малом Стропском озере. Все-таки ноги уже успели помочить. Будьте осторожны у водоемов, если все-таки гроза и молнии, не хотелось бы, к вам чуть ближе подберутся. Хорошего вам времяпрепровождения. Кто-то сегодня спасается от жары. И я бы не сказала, конечно, что жарко уж очень, потому как температура воздуха вроде бы и небольшая, максимально сегодня плюс 18 градусов, но влажность вот слишком сильная зашкаливает, и поэтому Янис решил сегодня вдарить по мороженому.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Много желающих в этом часе услышать голос Алексея Брянцева. И вот, кстати говоря, сегодня Мишаня настолько быстро дозвонился и настолько быстро кинул трубку, что я даже не успела в эфире с вами, Мишаня, разделить удовольствие от общения. 654-2530, я, конечно, ни на что не намекаю, но всех касается звонить в прямой эфир и просто так поделиться своим настроением или кому-то его подарить, особенно если повод есть, на календаре 4 июля уже. Так вот, хочу Брянцева, говорит, и все. И трубку кинул. Наверное, еще один любитель Брянцева к вам, Мишаня, на порог подоспел. Товарищ, возможно, ваш. И вы хотели быстрее к радиоприемнику прильнуть, и чтобы звук погромче сделать и насладиться вместе прослушиванием. Но есть еще одна заявка. Алиса Плюс, здравствуйте, можно песню? Здесь уже определились. Песню Брянцева «Дыхание». Будет вам песня. И подхвачу, коль уж Брянцева и Бронислава любят слушать, подхвачу привет для вас, Бронечка. Передаю привет, пишет Геннадий, своей любимой, родной Бронечке. Она для меня дороже всего на этом свете. Вот пусть так и будет. Всегда.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Марис Королькевич, если вы знаете этого человека, вот со слов поздравляющих от одной только песни, которую для вас Марис выбрали сегодня в качестве подарка музыкального, вы должны прийти в восторг. Во всяком случае, мне так пообещали. Марис, у кого это сегодня день рождения? Мы, конечно, вас поздравляем с компанией поздравляющих, и мы желаем, чтобы все у вас было здорово. Пусть хочется, делается, можется, и крылья на пути к вашим целям, они только крепнут. Доброго вам здоровья, любви к жизни и успехов!

0: эфире программа поздравлений.
1: Марис в стропах, находясь о грозе, которая приближается, сообщал. И тут сообщение прилетело из микрорайона Химия. У нас уже как гремит. Слушайте, да и у меня уже за спиной там где-то, если всматриваться за окном, такие тучи черные все ближе и ближе, что ветер поднялся, и как-то надо эту ситуацию спасать. А что мы можем? Мы можем просто взаимообмениваться хорошим настроением. Но я думаю, что компания у каждого из вас сегодня, что надо, поэтому на настроение это никак не должно повлиять. А что касается песен, кто-то спрашивает: Юльчик, привет, а можно ли послушать? Конечно, можно. 20-20-10-16, может быть, не сразу, не сию секунду, но можно, заказывайте или звоните в эфир, поздравляйте, если есть повод весомый и весомый аргумент. 654-25-00. А вот мы сейчас будем именинницу поздравлять, улучшать всячески настроение. Любимую мамочку, тещу и бабушку Инару Левину. Алиса Плюс, мы от всей души хотели бы поздравить с днем рождения. Инара, поздравления дочке Катажины и ее семьи. Бабушка, ты супер, ты у нас такая классная. Спасибо просто за то, что ты у нас есть. Здоровья тебе нерушимого и крепкого самого. Радуй нас долго-долго. Инарочка, долго-долго радуйтесь сами. Радуйте своих близких присутствием своим. Пусть все будет у вас на ура.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юльчик, добрый вечер, всем хорошего настроения. И Валдис тоже сообщает, что на новом строении небо черное, черное, по-другому не скажешь, в тучах. Валдис, мы все рядышком находимся в одном городе, и у нас тоже все почернело, хотя иногда погоду хотелось бы узнавать от синоптиков по районам, потому как в центре дождь может лить, а где-то в другом районе может его и не быть. И Валдис пишет, а можно песню заказать или эфир заканчивается? Валдис, вы что думаете, что сейчас, хоть бы не было такого, начнется торнадо и нас всех сдует? Конечно, можно. До 9 часов вечера ваш музыкальный каприз, практически любой, тот, который в наших силах, в поиске, в нашей базе окажется, вот он в эфир и вольется. Главное, пишите. Номер вы знаете, потому как с нами только что связались по нему. 20-20-10-16. Напомню для тех, кто, быть может, не знает или первый раз. Юлечка, доброго субботнего вечера. С началом нового летнего месяца вас. Спасибо, Александра. Четвертый день июля. Не верится, что мы к экватору лета приближаемся медленными шагами, хотя кто-то со мной, быть может, и не согласится, и все стремительно и очень быстро. Моргнул, и скоро уже сентябрь. С первыми июльскими выходными. Солнышко всем нам, даже если оно уже отсутствует. Поставьте песню. Очень сильно вас прошу, Анжелики Варум. «Нарисую любовь». Всего хорошего. И вам всего хорошего, Александра, в эфире.

0: направлений.
1: И ровно 18 часов на часах студийных. Кто-то к нам пытается дозвониться. А давайте-ка я со всеми поздороваюсь. Доброго вечера. И поздороваюсь конкретно с вами. Здравствуйте. Добрый вечер. Где-то вы далеко. Где же вы?
2: Алло.
1: Алло, вот, наконец-таки услышали. Я даже узнаю, кто.
2: Добрый вечер, Юлечка.
1: Добренького. Что-то вы молчать сегодня, Раиса, удумали.
2: Я хочу поздравить второй день свою подружку-юбиляршу.
1: Гуляем.
2: Тонечку Сельченкову.
1: Гуляем второй день.
2: Да, пожелать ей крепкого-крепкого здоровья, удачи, всех благ.
1: А скажите,
2: и
1: как...
2: не болеть.
1: Это самое важное всегда, чтобы настроение было
2: и
1: хорошее, и не болеть.
2: И поставьте ей белые туманы, серые дожди.
1: Сумишевского. Хорошо, обязательно я себе зафиксирую, Раинка. Может быть, вам тоже что-то послушать захотелось бы, и вы мне сейчас как выдадите свои все заявки тайны музыкальные? Или послушаем Сумишевского, и вы тоже удовлетворитесь? Растерялись, наверное, даже трубку положили. Раинка, я себе зафиксирую, я себе запишу, Тонечка, вас еще раз с днем рождения. Ну что, друзья мои, я вам скажу, что да, новый час начался. И вот так мы незаметно с вами перелистнули еще один час этого субботнего вечера. Программы поздравлений, программы хорошего настроения, программы по заявкам вашим. И до 9 часов вечера будет звучать море хорошей музыки, главное, вашей любимой. Привет передавать, само собой, нужно и можно. Добрые слова озвучивайте в прямом эфире и устраивайте приятные сюрпризы, в том числе музыкальные. 654-2530, напомню, звоните сюда или смс-сообщение направляйте на знакомый номер 2020-1016 и начнем поздравлять. Знаю, что сегодня Хелена в радостном, приподнятом, праздничном настроении, потому как сегодня день рождения. Алиса Плюс, здравствуйте, хочу поздравить племянницу, которой сегодня исполняется 17 лет. Какой замечательный возраст, это даже не возраст, это классная цифра. И пожелать хочу, чтобы все в жизни у нее получалось. Я желаю ей добра, любви, счастья. И пусть всегда будет светлая дорога, а рядом будут с тобой близкие и любимые люди. Елена, самое главное правило сегодняшнего дня – загадать желание. И не одно можно. И пусть обязательно все у вас будет здорово, сбывается, чтобы любая цель всегда вам покорялась. С праздником! Получится.

Ну а прямо сейчас будем танцевать, плясать вместе с вами, именинница, которая будет, наверное, целую неделю, а то и месяц праздновать свой Новый год жизни. Тонечка Сельченкова, готовьтесь. От подруги вам привет, в пожеланиях добра, благополучия, всего самого радостного. И чтобы вы никогда не болели и не грустили. Сумишевский Ярослав, он практически у микрофона. И единственная новость, о которой я сейчас вам еще сообщу, если вдруг вы не в центре города, и вам повезло, и дождь у вас не льет, как из ведра, нам его кто-то все-таки включил. Эй, вы, ответственный за осадки, отойдите от выключателя. Хотя я, как истинная любительница тихой охоты, где-то глубоко в душе рада такой грибной погоде. Хороших выходных!

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Здравствуйте, радио «Алиса Плюс». Зовут меня Вия. И от всего своего сердца большого хочу поздравить братишку Николая с днем рождения. И сказать ему, братик мой, родной, любимый, с днем рождения тебя, Богом будь навек хранимый, жизни долгие года. Ангел пусть тебе поможет, обойдет тебя беда, сильным будь, любимым тоже и счастливым навсегда. Поздравляем с днем рождения. Музыкальный подарок уже звучит. Николай, всего доброго на вашем длинном жизненном пути.

0: эфире программа поздравлений.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūzikas Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
3: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelles.lv.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
7: Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
8: Юлечка, привет всем и хорошего дня из Елговы от Риты. Сообщение прилетело. Всем прекрасного солнечного настроения. У нас погода то солнце, то дождь. Вот как капризное, да, как будто бы настроение у ребенка. У нас то же самое, но пока стабильно, стабильно хмуро стало. Но дождь, во всяком случае, ненадолго может быть, а может быть и навсегда. В дне сегодняшнем он прекратился. Передаю привет всем слушателям. Хорошего настроения хочу пожелать. Вот что самое важное. А еще хочу коллегу поздравить. Лариса сегодня день рождения свой справляет. Крепкого здоровья Лариса вам, Рита, желает. И мы тоже присоединяемся. Быть счастливой, это обязательно. Чтобы каждая минута в жизни, она была прекрасной и незабываемой. Огромных достижений, удачи, добра, солнца, надежных людей и много-много денежных знаков в кармане. Лариса, мы поздравляем. Вот по поводу денежных знаков, а вот правда, лишняя тыщенка в кармане, хоп, вот так вот рукой, а там денежки. А если захочется куда-нибудь рвануть на самолете, отдохнуть, пусть всегда будет такая возможность. С праздником! С праздником!

0: Сообщение прилетело: Юля, я люблю дождь. А кто-то пишет: а дождь помыл машину. А видите, сплошные плюсы. Бесплатно причем, не нужно деньги на мойку выкидывать, да? И это не один плюс, пожалуй. Мне кажется, те, у кого есть дача, те, у кого есть огород, его и поливать не нужно, тоже выдохнули. И воздух стал более свежим, и жара спадает, и не нужно мороженое употреблять в количестве большом. Янис, вам всего доброго. Это вас касается. С удовольствием наслаждайтесь, если вдруг уже третье, четвертое, пятое, а вы распаковали. Хорошего настроения всем. А мы продолжим с привета. Алиса Плюс, здравствуйте. Песни хотим заказать. Вальс «Бастон», если есть, конечно, есть. Обязательно «Розенбаум» сейчас прозвучит. И песня для Александра. Это заказали у нас девчонки Владислава и Инара. И есть также еще одно послание. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы тоже хотели бы «Вальс «Бастон» для сестры Ирины Пилоц. От сестер это «Грива». Вся «Грива» сегодня гуляет. Хорошего и вам настроения.
1: На ковре

0: постой.
1: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, дорогая любимая радиостанция «Алиса Плюс». А как вы думаете, шашлыки уже дожарились? А нет еще, на мангале банька топится, дождик пусть и идет, но жизнь у нас, как всегда, кипит. Как здорово и свежо сегодня в нашем прекрасном городе. Нет плохой погоды, если есть хорошее настроение. Всех с прекрасным выходным днем. Суббота есть суббота. Поставьте чепика, песню какую-нибудь на ваше усмотрение. Доброго вечера. Вы знаете, что я вам отвечу на это? А вот как в той песне, но только практически я ее на ходу сейчас попытаюсь переделать. Что мне дождь, что мне зной, когда всегда шашлык со мной и хорошая компания. Доброго вам вечера.

0: эфире программа поздравлений.
1: Петр Антонович, дорогой вы наш, с юбилеем, 70-летием, и мы вас поздравляем, и близкие ваши из Екапилса. Добрый вечер, Алиса Плюс. Поздравляем Петра Антоновича с его юбилеем, и, конечно, пожелать хорошего настроения хочется, здоровья, счастья, благополучия, всего самого-самого лучшего, и мечты пусть всегда имеют свойство сбываться. Нас очень много, просто очень. Весь Екапилс, я же сказала, Петр Антонович, с праздником, долгих лет вам, здоровья и хорошего вечера сегодня и дня в целом.

0: А я сейчас подхвачу следующий привет, и планету можно именем Антонина назвать. Евгений, я думаю, вы согласитесь со мной. И следующий привет, Тонечка, он, конечно, с любовью от Евгения направляется к вам. С выходными всех нас поздравляете, Жень, вы и Тонечку, конечно, с которой вы уже, скорее всего, натопили баньку легкого пара вам Тони. Улыбнитесь, вы, как всегда, звезда в сердце своего любимого человека. И пусть эта звезда никуда не девается, не пропадает. Особенно пылкость ваших чувств. Евгений вас любит, передает вам привет и пожелал, чтобы все тревоги и вся грусть обходила вас стороной.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
2: Piektajā jūlijā, 2016. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Lanskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēka uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā, 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 2010.
3: Krūtīt sustavi? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100-280.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
8: И снова в Даугавпилсе, по крайней мере, в центре города засияло солнце. И если вы присоединяетесь к нашей волне 101.6 FM и не знаете, что здесь такого происходит, то я вам сейчас обязательно напомню и расскажу для тех, кто особенно в первый раз. Программа поздравлений, добрых слов, теплых признаний, пожеланий, приветов, песен самых ваших любимых звучит до 9 часов вечера на волнах радио «Алиса Плюс». Присоединяйтесь 654-25-30. Дозвониться возможности есть у вас по этому номеру телефона. А если вдруг нет возможности говорить, то вы пишите. В WhatsApp, в Viber обычные сообщения тоже принимаются. Номер везде одинаковый, универсальный. 20-20-10-16, как я уже сказала. Или на нашем сайте размещайте поздравительные телеграммы. alisaplus.lv. Абсолютно все бесплатно. Алиса, здравствуйте. Хочу песню у вас попросить. Вчера слушали Антона Лирника «Детство», и сегодня хотелось. Ну, такая она классная, такая душевная. Очень нравится. Еще хотелось бы между делом Евгения, строителя, с окончанием объекта поздравить. Евгений, поздравляем. Успехов вам. Выдыхайте наконец-то. И пусть теперь звонят только с благодарностями, а не вот с этими словами. Тут маленький вопрос имеется. Понимающих вам заказчиков, пусть не будет от них отбоя. Ну а пока отдыхайте. Попробуй хорошего строителя еще найти.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Александр передает своему товарищу, с которым столько времени работали вместе, и дружба продолжается до сих пор. В общем, хороших выходных и хорошего здоровья, Наиль, вам пожелал Александр. Тонечке от друзей из столицы, из Риги, привет летит субботний. И друзья ваши, Антонин, сегодня зарифмовать пытались этот привет. К нам суббота в дом стучится, каждый вдоволь отоспится, это точно. Отдохнет, поправит мысли, ведь суббота — это праздник жизни, к тому же регулярный.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А я хочу признаться в любви, как сделала это 17,5 лет назад. Можно ли? Можно, конечно. Рената, доброго вечера. Я надеюсь, что ваш муж Игорь, он около радиоприемника. Игорь, для вас эти слова и песня будет обязательно. 17,5 лет. Рената, значит, через полгода будете с Игорем праздновать годовщину свадьбы. Будьте вместе до золотой, это как минимум. Так вот, Игорь вас очень сильно любит. Для вас это не секрет. Но как приятно слышать. Не только женщины ушами любят, но я думаю, и мужчины тоже. Правда же? Но это искренне. Это не просто так слова. Дорогой мой и любимый муж, я хочу, чтобы впереди у нас было много еще счастливых совместных лет, путешествий, приятных поводов, чтобы мы улыбались, семейных вечеров, моментов самых-самых, которые однажды станут нашими любимыми воспоминаниями. Хочу просто поблагодарить тебя за все. И главное, за то, что ты есть. И когда-то вы встретились друг с другом. Правда, Ренат? Любви вам самой чистой, искренней и верной.

Остановись, мгновение, ты прекрасна. Но время на месте не задерживается, 19:00, и это значит только одно, что где бы вы сейчас ни находились, может быть, вы дома, может быть, вы в гости приехали, кто-то на даче, кто-то в дороге, кто-то, быть может, под дождем, а кому-то всегда светит солнце, несмотря на погоду. Если вы отдыхаете после этого насыщенного дня, кто-то в субботу работает, кто-то работает на огороде, бывает всякое. И кто-то наконец-таки нашел свободную минуту, чтобы ее посвятить близкому человеку просто так, без какого-то праздника. Звоните в эфир, говорите о своих чувствах. 654-25-00. Ничего не изменилось в этом плане. И сообщение присылайте, я уже заговариваюсь. 20-20-10-16. В Вайбере писать возможности есть, в WhatsApp тоже, до 9 часов вечера. И напомню, еще одна возможность, они на этом не заканчиваются, это разместить заявку на нашем сайте. Оттуда можно и слушать, так что где бы ваши близкие ни находились, услышат 100%. alisaplus.lv.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А сейчас в эфир ворвется неожиданное музыкальное решение. «Скоро осень, господа». Захотели послушать песню в исполнении Павла Соколова. И вроде бы еще 58 дней до сентября. А не успеем моргнуть, и действительно скоро осень, господа. Алиса Плюс, здравствуйте. У нас тоже гроза. Всем хотелось бы пожелать осторожности, быть бдительнее с погодой. Видите, какая она переменчивая. Это мы точно знаем. Все жители нашей прекрасной Латгалии, вам привет. Особенный для Клавочки Зеленковой направляется. И песня Клавенька для вас. Это вам привет. Самое важное чуть не упустили. От вашей сестры Ольги.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС WhatsApp Viber.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Подхвачу еще одно поздравление и жду ваших теплых слов, если повод сегодня на календаре кричит своим числом о том, что забыли, быть может, поздравить кого-то с праздником. А если без повода, без праздника, просто услышать песню хочется, какую сообщайте, либо дозвонившись в прямой эфир 654-25-30 или пишите 2020-10-16, смс-сообщения, как обычные, принимаются по этому номеру, так и в WhatsApp, и в Вайбере. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы поздравить Яниса Риддельса с юбилеем, с его здоровья, благополучия, успехов во всех его делах. Янис, мы, конечно, вас поздравляем. Песня классная выбрана для вас. Володя Пресняков ее поет, «Котейка». Пусть жизнь ваша будет интересной, разносторонней, и возможностей вам целую гору.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юльчик, добрый вечер. Просто песню попрошу. Я надеюсь, что вы не откажете. Катенька, мне кажется, я не отказывала вам еще ни разу. Послушаем обязательно Дима Билан «Молния». Уже начинаем. А следующий привет Янис будет ваш. Столько Янисов сегодня. Нужно, наверное, не одно желание загадать.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одна заявка музыкального характера. Диму Колдуна хотим послушать «Счастье там, где ты». И, как всегда, без подписи. С этого номера телефона прилетают сообщения. Но, быть может, когда-нибудь вы останетесь не инкогнито, а все-таки расскажете хотя бы, как вас зовут. Песня будет «Обещаю». А следом будет та самая про баньку группы M&M's. А что это за запрос такой, Янис? Я же помню, вы писали совсем недавно, еще и фотку прислали, как у вас там вкусно. Так вот, Янис ждет брата Андрея. И, судя по всему, Андрей, вы слушаете радио «Алиса Плюс» и где-то в пути находитесь. Так вот, вам, во-первых, привет. Во-вторых, все давно готово. Андрей, где вы ходите? Где вы едете? Янис, наверное, мне кажется, ваш брат где-то за мясом заезжал для шашлыка. А может быть, рыбу вяленую прихватил с собой, как говорится. После жаркого парка будет антракт, и все пойдут в буфет. Стол у вас, конечно, шикарный, как прям праздничный.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения будем поздравлять песни Юры Шатунова. Павел Абрамович, если вы нас слышите, у вас сегодня праздник. И с днем рождения вас поздравляет Олег. Пожелал быть здоровым, быть счастливым. Все, что важно в жизни человека. Олег, а я не знаю, кем вы приходите, семениннику. Павел не сообщил, Олег, кем он вам приходится, да. Но, Павел, будьте всегда на коне. Вот таким будет пожелание для вас и от нас. Личного вам счастья!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Юлия, добрый вечер. Нам с подругой моей, с Танюшкой, так понравилась одна песня. Она у вас и вчера была. Ярослав Леонов, «Королева весны». Мы хотели бы послушать. И, пользуясь случаем, передаю привет своей подруге Татьяне Пастуховой. Удачи ей, любви, здоровья. Я ее очень сильно люблю и уважаю. Татьяна, это вам от Клавуси, от подруги вашей. Музыкальный привет.

0: В эфире программа поздравлений.
1: 654-25-00. На всякий случай напомню наши координаты, контакты. Номер телефона именно этот принимает исключительно звонки. Дозванивайтесь в прямой эфир, если вам есть что хорошего и доброго сказать друг другу. 20-20-10-16. А вот с этого номера телефона я уже в эфир обещаю подхватить все ваши поздравления, приветы и признания. Музыкально кого-то порадовать тоже возможно, и себя в том числе. Это важно всегда не забывать о себе. Вайбер, ватсап, пишите, номер тоже 20-20-10-16. Написала Зайга, говорит, я хочу передать мужу привет. Зайга, мы обычно от Валерия вам шлем привет, а сегодня вы решили порадовать любимого мужа. Валерий, вам доброго вечера от вашей Зайги.

0: Программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс, здравствуйте. Можете, пожалуйста, подарить нашей веселой компании песню «Ударите женщинам цветы», мы уже заранее вас благодарим. А вам какие? Ромашки, пионы, розы, гортензии, васильки, хризантемы у нас в ассортименте. Ой, как много цветов, шире, чем в любом цветочном магазине. Принимайте свой букет.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Мне хотелось бы отправить ответ моим любимым, родным и близким. Клавусеньке привет, мужу Андрюше. Андрюша, принимайте привет. Для вас песня будет «Любовь рождает чудеса» Вован. И, судя по всему, это написала Татьяна, которую мы радовали недавно. Она улыбалась совсем. Танечка, напишите, вы ли это?
2: Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще один очередной час программы поздравлений нашей субботней встречи на 101.6. Он вот практически завершается. Еще только лишь час есть в нашем распоряжении. И все в ваших руках. Берите телефоны, берите ваши гаджеты. 654-25-300. Набирайте знакомый номер. Говорите, поздравляйтесь, делитесь впечатлениями этого вечера и эмоциями. Или все то же самое отправляйте в СМС. 20-20-10-16. Алиса Плюс, здравствуйте, это Светлана. Опять отпуты с вами. Мы сегодня с соседями. А можно, как вчера, повторить? Конечно, можно. Для вас, для соседей, для всех дачников. Столы у вас накрыты. Кругом, как я понимаю, салаты и шашлыки. Соседи тут как тут. Весело живется у вас там в отпуты. Так и нужно выходные проводить правильно, с наслаждением и в хорошей компании.

0: поздравлений.
1: Да, добрались. 20:00 и 10 секунд уже пролетело нового часа, в котором я всех приветствую. Юлия Сергачева у микрофона, и я всегда рада побывать на каждом из ваших праздников. Пусть и виртуально, но я предлагаю отмечать, еще целый час у нас с вами для этого есть. Поэтому, если вдруг вы безо всяких стеснений хотите прямо сейчас поздравить кого-то, не дожидаясь, пока я к вашему сообщению доберусь, вы знаете, куда звонить. 654-25-00. Если есть какой-то повод или без него, обязательно звоните в эфир и признавайтесь в своих музыкальных желаниях или сообщайте о них еще и написав смс-ки. В Вайбере, в WhatsApp принимаются по номеру 20-20-10-16, обычные тоже. И также напомню, что наш сервис поздравлений работает для каждого из вас абсолютно бесплатно. И еще одна возможность поздравить и подарить радость кому-то – это наш сайт. Заходите, размещайте, сообщайте во всех красках, с чем поздравляете сегодня. alisaplus.lv. А следующий привет, он простой, но сколько в нем души. Алиса Плюс, моей любимой Инарочке, ненаглядной пчелке моей, привет! Инара, это от Гуннера, от вашего мужа. Вы сегодня трудились с самого утра на огороде. Отдыхайте, ваше время –

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Любимой моей мамочке Регине хочу отправить привет с песни «Миллион алых роз», которая уже звучит. Регина, ловите, распаковывайте подарок. Сегодня он музыкальный. Такая вот музыкальная открытка с пожеланиями счастья и здоровья для вас от дочери.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну, а прямо сейчас рекомендуется обратить внимание мужской половине на сообщение, которое прилетело, я его довожу до эфира. Девушка познакомится с мужчиной, между прочим, девушка, у которой есть iPhone и контактный номер телефона, которого нам тоже предоставили. Так вот, она познакомится с мужчиной невредным, с хорошим авто, для прогулок и для дружбы. Это послание направляется мужчины, уважаемые вам. А что мне известно? Это еще не все, что я знаю. 27 лет, блондинка, детей нет и пока не хочется. Мужчины, вы же, наверное, обратили внимание, что девушку с айфоном подарки в виде нового телефона не нужны. Леди Винтер вполне сама может себе купить все, что хочется.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Но самое главное, что не купишь ни в одном магазине, это приятное общение, чувство юмора, встречи, хорошая компания и прогулки интересные, если вдруг и у вас это в планах. Номер телефона зафиксируйте. 25-226-257. И еще разок на всякий случай тоже повторю. А вдруг не успели за мной записать? 25-226-257.

0: эфире программа поздравлений.
1: В этом часе, что не сообщение прилетает, то у всех жаркая банька. Алиса Плюс, мы в баню хотели бы семье Богдановых передать привет. И жаркого вам пара пожелаем все вместе. Я их очень сильно люблю, это Лиза. Особенно своего любимого мужа Костю, который сейчас как разулыбался. И мне кажется, время объятий, они будут тоже жаркими. И банька, в общем, все у вас сегодня в жаре. Он много работает, Алиса Плюс, и делает все для нашей семьи. Костя, вы герой. Таких мало.

0: Проект «Добрые слова». Привет и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А вот мы сейчас и проверим, Анастасия на связи или не на связи. Но я думаю, что поскольку мы минуту 18 тому обратно говорили с вами, Анастасия Дрозд, я имею в виду вас, у вас сегодня точно не праздник? Вот как-то я не уточнила, потому что вы весь вечер улыбаетесь и будете продолжать и от песен, и от весточки от родных. И на этот раз из Валмиры, от Татьяны, для вас пламенный привет. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, в пожеланиях крепкого здоровья и оптимизма тете Настеньке в Даугавпилс от Татьяны, город Валмира. С вами на связи. Можно «Широка река» послушать? Конечно, можно. Хорошего вечера вам, Танечка. Как у вас там с погодой? У нас вроде бы пока стабильно, и солнце даже показалось.

0: нам стучится. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юленька.
0: Заходите,
1: моя.
0: Располагайтесь. Доброго вечерочка, Раенька. Это, кажется, вы.
1: Да. Я не то, что хочу. Я сижу, как на концерте.
0: Видите, как мы тут и пляшем, и поем?
1: Нет, все песни смотрю новых, много, красивые. Вот хочу тебя поблагодарить за этот концерт.
0: Спасибо, спасибо, Раенька. Я вас обнимаю дистанционно, вот так вот, крепко-крепко. Раиса, а вы подскажите, вы просто с благодарностью или кому-то хотели бы отправить из близких привет?
1: Нет, я просто то, что тебе благодарю, что ты
0: спасибо,
1: красиво
0: ведешь. Спасибо вам большое.
1: Песни, и вообще, я как на концерте сижу.
0: Приходите к нам почаще. Может быть, для этого настроения какую-то песню в концерт для вас конкретно мы можем вписать? Что-то хотелось бы услышать, Раис?
1: Ой, ну я так не думала, какую.
0: Или что-нибудь новенькое вам еще подавай.
1: Новенькое,
0: у нас много
1: да,
0: всего. Ну все,
1: тогда
0: договорились, Раенька. Хорошего вам времяпрепровождения. А наш концерт, друзья, он до 9 вечера, как всегда, продлится. 20-20-10-16. Если и вам что-то услышать хотелось или кого-то поблагодарить, пишите или дозванивайтесь в эфир. 654-25-00. Песня сейчас будет, конечно, не из новых, потому что заявка была оставлена заранее, но, Раенька, вы дождитесь. Алиса Плюс, здравствуйте. Аллу Борисовну Пугачеву можно к микрофону ли? Можно, конечно, но не живьем, а в записи песня прозвучит. «Поживи в моей шкуре». Это пишет Евгений. Хотел бы отправить своему товарищу Алексею привет. И вы знаете, он когда-то познакомил меня с этой песней, заказал у вас для меня. И так мне понравилось, хочется повторить. Давайте повторим. «Поживи

0: живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: В эфире программа поздравлений.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ну и что я вам скажу? В Монако нас слушают регулярно. Давненько не было оттуда весточки. И тут кто-то написал

0: эфире программа поздравлений.
1: Юля, добрый вечер. Это Аллочка Стикуты. Можно песню попросить у вас? Вы тоже, Алла, успеваете. Много кого еще сегодня успевает песни свои послушать. 20-20-10-16. Сообщайте о них или сообщайте о праздниках, с которыми мы еще до 9 вечера возьмем, да как поздравим, или поздравляйте, дозвонившись в прямой эфир. Это сделать тоже возможно. 654-25-00. Юльчик, хотелось бы услышать песню в исполнении Лолы, Шерика и Чепика. Аллочка, мне кажется, иногда вы нарочно меня веселите, смешите, потому как коверкая исполнителей Чепик и Хола. Чепик и Хола. Есть у нас эта песня «Не люби меня». И вы вот тут пишете: «Я плохая, ты хороший». Для всех радиослушателей. «Я плохая, ты хороший, а сама у себя на уме останусь». Да, а ты иди во всех направлениях. В эфире для вас и для всех радиослушателей, конечно же.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Кто-то к нам звонит, это правильно. Все экстренные послания в эфир выпускаются без очереди. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это Янса опять.
1: Так.
2: Я хотел бы поставить эту песню генерала песенной карьеры, если это возможно.
1: Слушайте, Ян, я так правильно понимаю, что вы около радиоприемника. Я пока чуточку потише сделаю звук. И если это все, что вы хотели сегодня послушать, я себе зафиксирую заявку. Скорее всего, этой песни у нас нет. Я все-таки ее отыщу, если она будет прозвучить. Но когда будете звонить на радио, вы от радиоприемника вот так вот где-то на метров 10 отходите, чтобы мы не оглохли и чтобы вы ориентировались, разговаривая только лишь со мной в мобильном телефоне, потому что задержка секунд 10 между радиоприемником и телефоном, когда вы говорите с нами, она все-таки есть. Алиса Плюс, передаю привет Оскару Вангу. Если можно песню «Брат ты мне или не брат». Если успеваем, 20 минут остается, уже 19, то обязательно будет песня. Есть еще и привет Айвару Вангу. Это от Катеньки. Вам пожеланиях доброго вечера. Алиса Плюс, здравствуйте. Это Петр. И со всем уважением хочу передать всему нашему городу большой привет и пожелать хорошего лета. Петр, и вам хорошего, удивительного и летне-тепло-жаркого. Вот чего хочу я загадать где-то там в небесной канцелярии, чтобы солнышком нам везло как можно чаще.
3: Мелом на стене нарисованы бульвары, реки и мосты.

Практически всегда бывает под занавес, когда минут 15 остается до завершения программы поздравлений. Настолько активно летят заявки музыкального характера, что можно ночевать до утра. Друзья, всех песен я уже не обещаю, но еще 3-4 100% прозвучат. Ну, 3 точно. Вот одна из которых. Игорь Корнелюк, песня «Дожди». Приветствую, Алиса Плюс. Всему Даугавпилсу из Риги. Теплый привет направляется. Песню вы сами знаете, какую хочу попросить. Да, с удовольствием.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А наша слушательница передает привет своим подругам по работе. Инесса, Анжелика, ловите, Каспар, вам достанется. И Горшакову тоже прилетело. И девушка еще не просто привет раздает. Она тоже хочет найти себе компанию для прогулок. Алиса Плюс, я познакомлюсь, повторите-ка еще раз. С хорошим парнем, желательно не вредным. И познакомлюсь с парнем для прогулок, для дружбы. Но, уважаемые мужчины, условия обязательные для знакомства прогулок. Конкретно с этой девушкой, это хороший автомобиль. Здесь так и написано. А что вы думали? Хотите компанию? Вот нужны и саночки примерно в 500 лошадиных сил. Поэтому звоните, знакомьтесь. Все подробности по номеру телефона 25-226-257. А теперь помедленнее. 25-226-257. Удачи!
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Люди ищут себя не там, меняют окружение и города, усложняют путь, идут до вершины, чтобы просто чувствовать себя живыми. Я смотрю в глаза твои, и в них не просто целый мир. Можно делать все,

Радость еще будет. Мы с тобой. Еще одна заявка прозвучит обязательно. Танечка, Леночка, жить красиво. Вам Евгений пожелал песни. Коля Басков будет для вас приветом. Хорошего вечера субботы. А как сегодня в прямом эфире слушательница наша Раиса сказала: Юль, спасибо, я сегодня как на концерте. Вот, финита ля концертия. Будем слова с вами новые сочинять. Друзья, извольте распрощаться на этой ноте. Хороших всем выходных. А она ушла в закат. Или как там говорят, закатом наслаждаться поеду. Юлия Сергачева, радио Алиса Плюс. Выходные продолжаются. Используйте их по максимуму. Отдыхайте. Заряжайтесь. Надеемся, что витамином D удастся и завтра порадоваться, подзарядиться. Пока. Пока.

Да, любить не поздно никогда. Поклонников фрикана

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел, к тебе иду. Какая б ширь меня не обожгла,

0: Алисы Плюс. 101.6 FM.
1: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе на земле.

Мамы кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дырка.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

пальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это мое.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга. В лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует,

расстались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в дребезги разбила. Не моя ты, Бог.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

твоей я благодарна ей.

101.6 FM. Алиса Плюс.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

Прямо на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет. Конечно.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

запястье роликс, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.